0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Напередодні старту еврокубкового сезона Беларусь займае 45-е место у таблице коэффициентов УЕФА. У обновленном рейтингу уже не улічваюцца выники сезона 2021-22, когда белорусские клубы набрали только четверть балла. На сезон 27-28 Беларусь уже гарантовала себе 4 удельников еврокубков. Каб захаваць такую ж квоту і на сезон 28-29, неабходна застацца ў топ-50 рэйтынгу УЕФА. Еўрапейская канфедэрацыя стралковага спорту перанесла чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі 2027 года з Таліна ў іспанскую Гранаду. Прычына – Эстонія не дапускае да міжнародных спаборніцтваў грамадзянаў Беларусі і Расіі. Конфедерация потлумачила, что турнир станет отборочным до Олимпиады 2028 и Европейских гульня 2027. Тому уделу им повинны иметь махчимость взять все спортсмены, которые отповедают критерам допуску. У эстонским стрелковым союзе заявили, что шкадуют про перенос, але притримливаются позиции своей державы. Будучи тренер сборной Германии по футболе, Юрген Клоп раскритиковал решение ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фаларина Балагуна перед матчем 1/8 финалу чемпионату света супроть Бельгии. По воле слов немецкого специалиста, коли Дональд Трамп и Джани Инфантино сапраўды домовились помеж собой, это ставить под сумнів весь футбол. Клоп заявил, что люди, которые не имеют дочинения до футбола, не повинны уплывать на такие решения, бо это наша гульня, а не их. Нападающий сборной Португалии Криштиану Рональду установил антирекорд чемпионата света. После поразы от Испании у 1/8 финалу с ликом 0-1 это стало уже 8-й неудачей Рональду на мундиалях. Больше за любого іншого футболиста в истории турниру. 41-годовый форвард так само обвестил, что гэты матч стал для его апошнім на чемпионатах света. За карьеру он выступил на 6 мундиалях, провел 27 матчов, забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи, але так и не здолел завоевать титул чемпиона света. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

Игорь Белорусская, Радио Рацыя. Будем далі так само с вами разом. Я передаю привітання. Докладу уже про 3 хвилины на вину нашем эфире. Минск с официальным визитом наведает президент Узбекистана. Вот так сдалеку летит. Ну, так само про парламентскую ассамблею АБСЕ, да який сигнал я нарыхтую для Беларуси. Такие темы у новинах на нашей хвале. Вот уже не в забаве на початку наступной годины.

0: Репортаж на Радио Рация.
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. Тут вось прилетело нечто с Северодонецка.
3: У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 годины тактика у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 годины медицина, 2 годины физуха, с раницы еще полгодины зарядка, там болело все.
4: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельництво от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

0: Федерация.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправданный вот, белорусский интеллигент, соправданный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Kill Phil на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надвор, я нагадываю, а сегодня в день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожди, махчимы, навальницы, температура по ветра от 14 до 16, а по Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 18 метров на секунду, атмосферный тиск ниже и за норму. А про то, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями, про гэта расскажу не ў забаве, да чакайцеся.

0: Радио Рация.
1: Ён был наткнёны и молоды, их не злічона было. Ён на площади вёл городы с песней, что близко святло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. Ён спевал «Зруйнуем турму», яны спевали за им. Раз, муры, турми, муры, прагнеш свободы, кто

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Зеленский окреслил приоритеты Украины на саммите НАТО. Оранжевый уровень небеспеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. Есть что показать свету. В Варшаве запрашивают на Мальдис фест белорусской культуры.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Главная задача Украины на саммите НАТО – отримать больше систем супрацьповетраной обороны и умацевать свои дипломатичные позиции. Про это говорится у поведомлении президента Украины Владимира Зеленского у телеграм-канале. Я отзначил, что саммит НАТО проходит в Анкары, и партнеры подтверждают право Украины присутничать на этом узровне. А вот его слов, основная мета украинского боку – умацевание систем супрацьповетраной обороны и узмацнение позиции на международной арене. Так само керовник украинской державы поведомил, что все запланованные на день встречи отбылись, а так само были проведены додатковые перемовы поза графиком. Саммит НАТО в Анкаре и, как кажут партнеры, Украина тут по праве. Наша главная задача – больше супрацьповетраной обороны и мощнейшие дипломатичные позиции. Отбылись все запланованные на сегодня встречи и еще некоторые важные поза планом. Украина завсёды працует над эффективным и равноправным партнерством и над обороной життя. Дякую каждому, кто допомагает, написал 7 липня у своем телеграм-канале Владимир Зеленский. И он подкреслил, что Украина протягивает працевать над равноправным партнерством с союзниками и засяроджуется на обороне життя громадян. Тем часом у Смоленской в области России в опошние дни почали являться поведомления про недохобы бензину, особливо марки АІ-95. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, означает, что после Смоленска знайти 95-й бензин становится складаней. Ситуацию комментирует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги были просто закручены, бензину не было. Ось и тогда многие ездили за паливом в соседний Кремовицкий район Беларуси. Жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение паливом, Россия сутакалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с паливом супали с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шматгодинное чакание на переходах и связывали это у тем лику с тем, что частка российцев едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомым как паливный туризм. Оранжевый уровень небеспеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. В этих регионах 8 липня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкций, домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, нарушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. По воде Белгидромета 8 липня максимальная температура в Беларуси складе от 16 градусов на заходе до 22 на полдневом усходе. Чекается взмотение ветру порывами 15-20 метров на секунду, на заходе краины до 24 метров на секунду. У Варшаве 13 липня отбудется Мальдис Фест, подія, якая збере беларускіх письменников, мастаков, дослідчиков и діячів культуры. Организаторы кажуть, что главное питание фестивалю, про что рассказывает свету белорусская культура. Керовник инициативы Мальдис Павел Мацукевич отзначає, что сегодня белорусам важно не только заховывать свою культурную спадщину, але и показывать свету, чем можно ганариться.
5: Это сюрприз, тому это покой застается таємницей. Мы обвестим и покажем этот артефакт как раз в межах фестиваля. Светлана Алексеевич, Михаил Халезин, Саша Филипенко. Это, по сути, наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси. Люди, яких ведают замежники. Хотелось бы доведаться, какие сенсы укладываются беларускую культуру, які выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальдзісфэст пройдзе 13 ліпеня ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Тип-той на хвале белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Ну и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожде, макчимы и навальницы. Температура по ветра от 14 до 16, а по Берестейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду, атмосферный тиск ниже из-за нормы.

Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра от 14 до 16. По Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Колі со мной не побач ты.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, таксамарация, Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворен в 69-м годе и признан ледь не головным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі ў своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, уключали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской команды, якая узникла за апошние 5 годов. Атрымали 11 золотых и 5 платиновых дисков. У 95-м годе коллектив был уведен в залу славы рок-н-роллу и займает 53-е место у списе 100 наивеликших выканавцев усіх часов часопіса Rolling Stone.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: КДБ признал экстремистским формованием украинский проект «Фабрика новин». Белорусская делегация обмерковала с керовництвом АБСЕ подтримку демократичных изменов у Беларуси. За липень краины у развязу зафиксовали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Камітэт дзяржаўнай бяспекі яшчэ 26 чэрвеня прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем украінскі праект «Фабрыка навін», вынікае з абноўленага сёння спісу на сайце Міністэрства ўнутраных спраў. Сцвярджаецца, што да праекту маюць дачыненне Расціслаў Буняк, Юрый Бібік і Евгенія Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створанага Буньяком и его компанией «Платформа», агрегатор информационно-новинного контенту об Украине и свете. На YouTube-канал проекта «Фабрика новин» подписано свыше 4 миллиона человек. У пералику так званых экстремистских формований и экстремистских организаций, які КДБ и МУС Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, покольки некоторые сгадываются двойче у разным контексте. До медиасферы относятся 61 из них. У Газе подчас сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылася встреча представников белорусских демократичных сил с керавництвом организации. У перамовах удельничали Светлана Тихановская, представник офиса объединенного переходного кабинета координационной рады белорусских политических партий, каже спикер координационной рады Артем Брухан.
4: Важный сигнал, что равенство, лидерство парламентской ассамблеи подтримливает демократичные силы Беларуси. Сигнал всем удельникам парламентской ассамблеи, что вот есть такая белорусская синевая делегация, якая працует на полях. По-другое, те разговоры, которые отбывались под час этой встречи, было подкреслено, что нас чекают, как мы так само працевали, и наступная парламентская ассамблея будет, до речи, отбываться в Андорре.
3: Паводле прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашыраць падтрымку дэмакратычных сіл Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала зацверджанне агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекта рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу. Сведчаць праведзеныя позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву і 13 на Польшчу. У статистичном вымярэнні активность мигрантов, которые спробуют трапить у Евразвяз праз Беларусь, выросла у полтора раза в сравнении с первым тыднем червеня. Тады было 510 спробов. Миграционный кризис на меже Беларуси и краины Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу. 15, нават 14 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду. Атмасферны ціск значна ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: день з рацией.
2: Сегодня середа, 8 день липня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Белостоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать память ахвяр Волынской трагедии. Беларусы могут ездить у Мьянму без визов.
2: С новинами Валаваевская.
3: На штогодовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у ГАЗе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. 8 липня резолюция вошла у текст выниковой декларации парламентской ассамблеи и за ее проголосовали на пленарном поседании. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали крыницей погрузов региональной безпеки. Документ звертая увагу на выкористание территории Беларуси у войне России супрать Украины, гибридные атаки супрать соседних краин, удел режиму незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри краины и транснациональный переслед белорусов за межой. У резолюции згадываются транснациональные репрессии с боку уладов Беларуси, у темлику переслед за полохванне и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Параллельно штогодовой сессии парламентской ассамблеи отбылось мероприемство на тему «Люди перед усим», присвеченное приоритизации человечного вымерения на будущих мирных перемовах по Украине. На сустрече выступил старшиня правооборонного центра «Весна» и лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. Беляцкий закликал додать у фокус кампании белорусов, которые зазнали жорстких репрессий за антивоенную позицию и солидарность с Украиной. А у Белостоку сегодня прошла прессовая конференция с уделом депутата польского сейма от партии «Право и справедливость» Себастьяна Лукашевича, подчас якой была представлена инициатива по сбору подписов под зворотом до президента города и Рады города Белостока. Лукашевич заявил, что причиной инициативы стало то, что Луцк, по воле его слов, протягивает ушановывать Степана Бандеру.
4: Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do panteonu narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Былый маршалок Подляшского воеводства, теперь радный воеводского сеймика Артур Кощицкий, отзначил, что помеж Белостоком и Луцком есть супольный европейский проект.
5: Не мамы жадных корыщей в этой współpracy. Реализованы проекты в рамках Интеррегу 2,5 миллиона злотых для водоцягов Białostockich и водоцягов miasta Łódź. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u городской prostory miejsca u pamięć pro ahwiar Wołyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic Białostoka u honor ahwiar Wołyńskiej tragedii. Warto nagadać, że u Białostoku po inicjatywie rajców Prawa i Sprawiedliwości znajduje się ulica majora Zygmunta Szyndzielarza Lupaszki, odkaznego za spalenie wiosek Patuka czy Wilki, gdy zabójstwych Забойствы мирных жыхароў беларускіх вёсак Падляшча, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Пагадненне паміж Беларусію і Мьянмай аб адмене візаў набывае моц 8 ліпеня гэтага году. Цяпер грамадзяне Беларусі з дзейснымі нацыянальнымі пашпартамі змогуць знаходзіцца ў гэтай краіне не больш за 30 дзён запар. Агульны безвізавы тэрмін знаходжання не можа быць большы за 90 дзён цягам года. Тое самае датычыць грамадзянаў Мьянмы. Яны таксама змогуць знаходзіцца 30 дзён у Беларусі без візы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 13-14 градусов тепла, ветер заходний 6, в порывах до 15 метров за секунду, атмосферный тиск значно ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Это Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: А на Радио Рація информационно-музычный эфир. Белорусская бизнесмена из Витебска Дмитрия Скинзерова Литва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на тое, што на яго там заведзена 12 крымінальных спраў. Як зазначыў Скінзераў падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Вільні, ён упэўнены, што такая сітуацыя склалася з-за публічнай крытыкі офіса Святланы Ціханаўскай. А пытанні да яго ў дэпартаменце міграцыі Літвы з'явіліся пасля наведвання ўстановы дыпламатычным дарадцам Ціханаўскай Дзянісам Кучынскім. Паводле Дмітрыя Скінзерава, ён, напэўна, не дараваў яму скандал у рэстаране. Падчас канферэнцыі бізнесмен агучыў, якія прэтэнзіі мае да Святланы Ціханаўскай і офіса ў цэлым, і як ён туды трапіў.
2: По личной просьбе Светланы Тихановской, мы постоянно были с ней на созвоне, она постоянно звонила мне, интересовалась у меня, как у опытного человека, у бизнесмена, что делать. Задавала разные вопросы, сейчас я уже их, конечно, не вспомню. И все время приглашала приехать к ней в штаб и в ее офис. И 28 ноября я приехал по просьбе Светланы Тихановской в Литву. Я начал активно участвовать, в офисе это никто не отрицает, я начал активно участвовать, предлагать разные инициативы, но так как, понятно, у меня не было никакого политического или революционного опыта, я пытался все время привлечь профессионалов. Но в очень краткое время я начал понимать, что офис имеет какие-то другие задачи, нежели которые были у меня по приезду в этот офис. Самое первое, что меня удивило, что все люди, которые со Светланой ездили по всей Беларуси, были на митингах, были задержаны, некоторые уже были отпущены, активно сражались с режимом, в офисе не осталось ни одного человека. На мои вопросы у Светланы, как эти люди появились вокруг нее, Светлана что-то отвечала невнятное и не могла толком ответить, как так получилось, что все люди, и особенно Вероника Цепкала, которая приехала тоже в Литву, но с Валерием сразу уехали не по своей вине, а их сопроводили здесь местные спецслужбы. Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди с так называемой белорусской оппозиции, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской, когда понял, что я ничего не могу сделать, чтобы хоть одного из них заменить на какого-нибудь профессионала. Я спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала. Я это уже рассказывал.
3: Как зазначил Дмитрий Скинзеров, его критика была накирована не на демократичную супольность, потому что он и далее протягивает помогать белорусам, а менавито на людей, которые окаляли Светлану Тихановскую, то бок на супрацовников офиса.
2: Я здесь задал вопрос, это было в апреле 25 года. Я поинтересовался, почему Лукашенко уже два раза говорил, что я дал бедной женщине 15 тысяч долларов, а Светлана молчит. Я поинтересовался, почему она молчит, что она взяла деньги и... Вопрос второй, на каких условиях она взяла эти деньги? Деньги не дают просто так. И второй вопрос, я озвучил свое мнение, чтобы если Светлане Тихановской нужен был бы ее муж рядом, общавшись только с президентами, и три раза уже на тот момент она встречалась с Джо Байденом, президентом Америки, не было никаких проблем попросить у американского президента освободить ее мужа.
4: Не всем понял, может быть, вы выяснили это при общении в миграции. Я знаю, как сам проходил такую процедуру, то оценку на государственную безопасность иностранцы делают как раз-таки департамент государственной безопасности, а не Киото. Оценку на привлечение ВНЖ. То есть, когда вам выдавали вид на жительство постоянное в Литве и в Атическом убежище, то вам эту оценку давали.
2: Конечно.
4: То как вам объясняли, как-то вам, что нынешнее решение, потому что, скорее всего, тоже департамент безопасности.
5: Мы уже отвечали на этот вопрос.
3: Адвокат Дмитрия Скинзерова Михаил Пархимович.
5: У нас нет информации.
6: То есть, объяснений не было? Не было. Просто, возможно, вы угроза.
5: Сказали, что признан угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объясняться.
7: Ну, я не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
1: Як каже Дмитрий Скіндзіра, чи позбавить Литва його політичного притулку стане відомо у п'ятницю 10 липня, але він буде і надалі змагатися за свій правовий статус.

0: Станция. Белосток, Городня.
1: 98.1.
0: Бирости. 99.2.
2: У Смоленской области России в апошние дни пошли з'являться поведомления про недохоп бензину, особливо марки АИ-95. Кировцы рассповедают про закрытые колонки на заправках и отсутность потребного палива на некоторых АЗС. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, отзначает, что после Смоленска найти 95-й бензин становится складанее. Ситуацию комментует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
3: По моей информации, есть черги, але в неделю, напевно, была такая самая великая черга. Вот, но что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что на вот в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. И все это дякуючи Украине, якую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дні.
4: А что голым чувать про дефицит бензина АИ-95 на Смоленщине? Это некие особенные пункты, или это повсеместная з'ява?
3: Это амаль что на всех заправках так. Вот. И ведаете, особисто у меня, это такие выкликает дежавю. Я в детстве жил в Шумяцком районе Смоленской области, и наприконці існування СССР пам'ятаю, як на місцевій заправці шланги були просто закручені, бензину не було там в Шумячі. Ось і тоді многі їздили за паливом в сусідній Кремовицький район Білорусі. Там бензин був. Тому для жыхароў памежжа гэта не нешта беспрецедентне. Памежныя рэгіёны заўсёды арыентуюцца туды, дзе конкретный момент таней, например.
4: Вы уже назвали войну в Украине как коренная причина того, чему зникло палево в том лику Смоленской области. А что может почувать, что каже российская пропаганда? Чем она это тлумачить? Повышенным попытом, скорочением поставок, логистикой? И чему люди выезжают по бензин с России в Беларусь?
3: Они никак не тлумачатся. По телевизору ничего не говорят, тому никаких тлумачений нема.
4: Як вы самі назіраеце, вось гэтыя чэргі на мяжы Расіі і Беларусі выстраліліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца тое, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль.
3: Не, было шмат людзей ехала ў Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежности Беларуси.
4: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
3: Так тлумачили на межи.
4: Як вы назіраеце, что, может быть, кажуть мясцовые жыхары Смоленщины, як это сказывается на працы тих же АЗС, готелев? Ці есть во всех можливость выехать в ту самую Беларусь за паливо?
3: Ну, ведайте, в помеже так, там, например, вот в моем Шумячевском районе, так там все завсёды ездят в Беларусь. То крамы, кто еще там до свояков. Там это нормально.
4: Але полно людям видовочно, что все ж таки эта ситуация с палевом является своего рода знаком, что Россия вот с таким чином проиграет у войне с Украиной.
3: Ну, конечно. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное пытание. Когда люди массово едут про мяжу по бензин, они на властной вочи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что в России все лепше.
4: А ли чекать массовых протестов на Смоленщине то же самое, пока дефицит бензина на полнош не впадая?
3: Я думаю, покуль что нет. Еще требует час.
2: Проблемы с палевом супали с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шматгадзинное чаканне на пераходах и связывали это у тым ліку с тем, что частка россиян едзе в Беларусь за заправкой и отпачынкам, ведомыми як паливный туризм.

0: Дзень з рацыяй у сераду і бліжэйшыя хвіліны пра сумнае. Беларусь развіталася з Пятром Садоўскім. 7 ліпеня ў Мінску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верхоўнага Савета 12-га склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Германіі Пятром Садоўскім. Якім ён застанецца ў гісторыі Беларусі, распавялі нашаму радыю Анатоль Лабецька, Артём Брухан і Павел Латушка.
1: Я думаю, что мы все, белорусы и белорусские, яким дорогая незалежность, повинны быть удячными Петру Садовскому за то, что мы маем незалежность. Зразумело, он был один из депутатов Верховного Совета 12 сликания, которые миновито змагались за то, как Беларусь стала незалежной, суверенной державой. И шмат у чим эта роля у гэтым досягнені спадара Петра Садоўскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верховным Савете 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Подписывались межурадовые погоднения об развитии супрацовництва, политичные домовы. И зрозумело, что все эти домовы проходили праз комиссию международную, и дякуючи его працы, и тады, накольки мы все памятаем, парламент працавал 24/7, не так, как сегодня, было принято шмат важных, базовых, державных решений для новой молодой державы Республика Беларусь. Зрозумело, и он застанется у памяти как дипломат, тому, что он працавал послом Беларуси в Германии, первым белорусским послом незалежной Беларуси, и он зрабил мужный учинок, и он подал отставку, коли не погодился с тем, какую политику проводил Александр Лукашенко. Что бы ни было, я перакананы, что в истории белорусского народа имя Петра Садовского уже уписано, и мы повинны узгадывать и память то, что он зрабил для белорусов.
2: Мне выпал гонор 5 годов працаваць с Петром Якенцевичем у одном парламенте.
3: Кажет дарацца Светлана Ціхановская по парламентской супрацы Анатолия Лябецька.
2: Я, как зараз памятаю, разом с ним открывал амбасаду Беларуси у Бонне. И мы разом подымали бел-червоно-белый стяг. Это были хвилины, про которые, ну, будешь памятать все життё. Натурально, что я его вельми добро ведал. Это вельми подрихтованный человек, вельми принциповый, вельми досвечанный. Як амбасадар, як депутат, он был профессионал с великой буквы. Не выпадково находишься у оппозиции, и я и Петр Якенцевич был чальцом депутатского клуба, он еще выходил в оппозицию БНФ, але было вельми мало, литерально несколько депутатов, которые от оппозиции, але отшаливали комитеты. Вот он отшалил комитет по международных питаниях. Один из основных. И это является, ну, таким свечением, что вот просто так отримать у коммунистической большинства эту посаду, ну, просто человек недосвеченный, там, нема компетенции, не смог бы. Так что светлой памяти и спочивание родным и близким.
4: А тая голодовка у парламенте, какая была, вы тогда принимали удел?
2: Ну, я не голодовал, але я натурально подтримовал, потому что частка людей знаходились каля трибуны, а частка тех, кто каля микрофонов, как раз говорили про проблемы. Бо сидячи каля трибуны, ты не мог говорить, чему голодовка, и что за этим стоит, и чему ты треба выполнять те и иншие потребования. Так что это так само у памяти застанется, что он был удельником этой голодовки. Это была такая крайняя форма протеста, але она так само свечила, что у колисти у нас был парламент. Было парламентское життё, была оппозиция, громадство было представлено цалком у парламенте.
5: На жаль, я его особисто не ведал.
3: Каже спикер Координационной Рады Артём Брухан.
5: На канале Координационной Рады была опубликована заява с этой нагоды от моего имя, от имя делегатов Координационной Рады. Саправды, это человек, який из того, что я читал, из того, что я чув, с кем я размовлял, это человек, для якого национальные интересы и незалежная Беларусь была на першем месте. Это саправды политичный діяч, громадський діяч, державний діяч. Виказую слово спочування його родним і близьким, але той слід, який він заставив у білоруській історії, безумовно, це велізарно.
3: Як ви самі зауважаєте, господар Артем, чи зараз використовуються в Координаційній Раді ті принципи, поводлі яких в 95-му році жили народні депутати у Білорусі, в тим ліку Петро Садовський?
5: Назіраємо за різними парламентами, в тим ліку за білоруським парламентом, коли він був ще справжнім парламентом, а не підконтрольною палаткою. І гэтыя принципи демократизму, плюралізму меркавання, дискусії, вони, безумовно, ёсць у Координаційній Раді, але варто зазначити, що все ж таки ми пакуль не. У нас справжній парламент, ми не можемо приймати закони внутрі Білорусі, але сам принцип парламентаризму, ідеї парламентаризму, ось якраз Координаційна Рада і з'являється, її ідеї носьбітом на практиці.
2: Ведаєте, я критикую Координаційну Раду, але критикую праз аргументи і формульовку пропоную, як реформувати Координаційну Раду. Для мене Координаційна Рада – гэта вельмі важная составляюча демократичної супольності, але для мене гэта ще кандидат у протопарламент. Я ставлю і свою особистою задачею прийти тому, каб Координаційна Рада стала протопарламентом. Зараз ми у ГАЗі вельмі супольно добра працюємо з представниками Координаційної Ради і з платформою політичних партій. Це була вельмі добра синергія праці.
3: У свой час Менск склонули масовое похование Василя Быкова, коли великая колонна людей ішла от площади Перемоги до усходних могилок. Конечно, похование Петра Садовского так само могло вылиться что-то подобное, коли б, напевно, в Беларуси было иншее разумение демократии и, певно, было больше свободы у публичных мероприемств.
1: Разумело, есть навод и у Министерства замежных справ практика, коли отдыхает в меньший свет амбассадор, был и то завсёду Министерство замежных справ Беларуси бере опеку над церемониалом, включается у организационные пытания. Зразумела, что за организацию похоронов Петра Садовского, коли бы у нас была соправная держава, якая ценила тех людей, которые працавали, отдали свое житё для белорусскости, для державности, включилось и Министерство замежных справ, и парламент Беларуси. Але, на жаль, мы маем сегодня ту ситуацию, какую мы маем, але у нас есть право узгадывать его, казать про его, казать добрые слова, и столько людей выказались про Петра Садовского, і гэта, мне здаецца, так само вельмі-вельмі важна.
0: Пётр Садовскі быў адным з аўтараў беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пётра Садовскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне.

0: Беларусь двойче згадывается в выниковой декларации парламентской ассамблеи АВСЕ по выниках сессии 4-8 липеня у ГАЗе. Одразу две резолюции, присвеченные белорусской тематике, вошли в выниковый документ. Один из их резолюция – ситуация в Беларуси в контексте региональной безопасности, транснациональных репрессий и правов человека, якая закраная питание политических репрессий, переследу белорусов за межой, правов человека и безопасности у регионе. Про выники працы белорусской делегации подчас сессии парламентской ассамблеи АБСЕ расповедая представница белорусской делегации Александра Мамаева.
1: Перш за все, это, конечно, створение группы «За демократичную Беларусь» у парламентской ассамблеи АБСЕ. У нас был сайд-эвент 5 липеня, приезжала Светлана Тихановская с командой, было шмат делегатов, и вот на этом сайд-эвенте была подписана декларация об створении группы сябров, и ее подписали 37 парламентаров из 17 краин. Ну и зараз эта декларация открытая до долучения, тому мы далее працуем с делегатами, каб яны так само долучались. Другое, это встреча с президентом ПАРЕ и с генеральным секретарем. Там так само обмяковывали, как далее будет працевать наша делегация. Зараз у нас статус, мы так называем, теневая делегация, але больше стабильный статус, как, например, это зроблено у парламентской ассамблеи Рады Европы. Третье, это сгадки у финальной декларации сессии. То есть это такая годовая программа по сутности АБСЕ. И Беларусь там сгадывалася резолюция 3-го комитета, это по демократии, о правах человека и гуманитарных питаниях. Там был особный пункт про необходимость вызволения политзняволенных. И так само есть особная резолюция, якая заявляется часткой этой декларации. Это по ситуации у Беларуси, у контексте безопасности, транснациональных репрессий и правов человека. И вот, как можно судить за назвы, да, там говорка про то, как режим Лукашенко створает погрозы безпеки и Украине, и соседним краинам, там лику про миграционный кризис, полеты дронов и так далее. Это пытание вызволения политзняволенных, и так само закранается ситуация белорусов у замежи, и подкресливается, что для них треба особный статус, потому что это не звычайные мигранты, а по сутности это массовая миграция у связи с повышениями прав человека и транснациональными репрессиями.
2: Александра, а ці може бути некое практичне применення гэтых резолюций у складі декларації АБСЄ? Ці можуть бути прийняті некі конкретні міри у дачині дефіційної Беларусі?
1: У гэтых декларацій і резолюцій нема ніякого обов'язкового діяння, як і у більшості таких міжнародних документів, але далі гэта залежить від того, як демократичні сили будуть використовувати

0: вирішується. Єврозум.
1: Далі у програмі Єврозум.
0: Ці ёсць шансы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры.
2: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нёс такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там всё очень хорошо.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершил здымки нового фильма про Али Джи, одного из своих самых ведомых персонажей. Вытворчасть картины проходила у Сокрети. В таком же формате Коэн працевал над Баратом и Баратом 2. Дата выхода и иншие подробязности покуль не раскрываются. Коэн придумал персонажа у 90-е годы, поводле легенды Али Джи, хип-хоп-артист с британского города Стейнс, який цікавіцца навуковыми и социальными пытаннями. Персонаж стал одним из головных героев шоу Али Джи на ровні з казахским репортером Баратом Сахдыевым і австрийским модным ведучым Бруна. У ходзе программы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу становіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаут Бас Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду у столицы Турции Анкары протягнулся саммит НАТО, на яким сярод іншага абмярковывалася и пытанне завершения войны в Украине.
2: Одним из выников встречи Трампа и Зеленского стало решение США выдать Украине лицензию на вытворчасть ракет «Патриот». До того ж президент США подтвердил готовность американской дипломаты вернуться до украинского пытання.
1: У свою чергу, тема перамоваў па Украіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Путіна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Путін? Якіх вынікаў датычных міру ва Украіне можна чакаць ад саміту НАТО ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кирыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и, учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея – сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением хотя бы в каком-то виде его заключить до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности, и поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство – это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере, и они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля,
3: Трампу.
4: Да, абсолютно то
3: Июля,
4: же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться ну, на Земле можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на Земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта – это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского, в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будет делать Путин у складанных для его обставинах? Пойдет на сделку, якую ему пропонуют?
3: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
4: Хорошо.
3: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
4: Да.
3: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
4: Зачем?
3: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности, ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда, ту перспективу, когда российские ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор. И как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше, поговорить и все-таки немножко уступить по Украине или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны, и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака и имеет как бы целью проверить эту возможности этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
2: Вы слухали российского политолога Кирилла Рогова, який прокоментовал шансы Украины и России домовиться об мире.
1: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
2: Каждый день мы расповедаем про самые головные новины Беларуси и свету.
1: А сегодняшний выпуск скончаны.
2: Бережите себя.
1: Почуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го дня в Беларуси, 19-го в Польше.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси. У Белостоку повстане школа «Ружовый бобр», где белорусы частей за все купляют пустые хаты.
2: Ну, студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь загадали как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвеченной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политическими рекомендациями для национальных парламентов и урядов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штогодовой сессии в Газе ухвалила Гаагскую декларацию о безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жесткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучный интеллект махчимой зброей у кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры у Европе, застерегают на конт демократичного откату у регионе и онлайн-радиолокализации молоди. Признают кризис с финансованием самой АБСЕ и усприманием ейной потребности. У АБСЕ побач с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенки, дейничая делегация белорусских демократичных сил, якую примают на найвышейшем узровне. У Беластоку объявлены набор у приватную мастацкую школу, якая мае назву «Ружовый бобр». Про школу рассказывает ее основательница, мастачка и менеджерка Татьяна Савич.
4: Это появилась назва совсем недавно, бо я вирішила все ж таки робить мастацкую школу, бо есть уже 13 год напрацовок, есть вельми добрый досвід, есть гран-при на международных конкурсах дитячого малюнка, есть программа, якая уже отпрацована, якая складається з трех ступеней.
3: По словам Татьяны Савич, у школе будет своя особливая программа.
4: Видите, программа, она незвычайная. Она распрацована сумесь белорусской школы мастацкой и сумесь парижской школы.
5: Я в эту школу буду организовывать, как и у Беларуси. Я буду выкладывать так само, але уже есть несколько выкладчиков, которые, ну, пока белорусские, которые ведают вельми добра белорусскую школу мастацкую, и зараз буду шукать еще европейских.
3: Школа повстане на базе белорусской просторы хаб «Новая земля» у Белостоку. Где белорусы частей за все купляют пустые хаты. По выле информации Национального кадастрового агентства с красовика по червень у Беларуси продадено 357 пустых хат у сельской местности. А маль у кожным другим выпадку 193 сделки кошт склал усяго одну базовую величиню. Самым активным стал червень. 147 продажаў. Лідарам па колькасці прададзеных хат стала Гарадзенская вобласць – 96 аб'ектаў. У Мінскай вобласці прададзена 64 дамы, у Брэсцкай – 63, у Віцебскай – 57, Магілёўскай – 56. Між за ўсё здзелак заключана ў Гомельскай вобласці – толькі 21. Без таргоў прададзена 217 дамоў, праз аукцыён 140. Покупники шукают летние дачи, землю у тишине и базу для обсталявання утульной сядзібы, рассказали у Национальным кадастровым агентстве. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск. Праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 до 12 градусаў тяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 8 ліпеня серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя», я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Як завжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Прыяднаецеся да нас, паважаныя, лёгкага ды прыемнага шляху, будзьце асцярожнымі на дарогах.
6: Назвы новыя вуліцаў і газет.
2: Гурт «Унескладовая» разом с Алексеем Хлестовым уже спевает нам свой трек «Сусвет». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приятной и якостной цікавой музыки на вольных хвалях. Далее нас чекают Ози Осборн, Лявон Вольский, Айра Смит, Релик да иншие выканавцы. Что датычыцца карыснай ды цікавай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй», а крышачку пазней на 20:30 паводле беларускага часу нас чакае фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Фельетон рации.
1: День незалежности Беларуси наполнены шчырой любовью до родимы, гонором за ее историю и досягнение, поведомило державное информационное агентство и зробило это по-руску. Тут одразу возникает пытание. Коли уже говорим про любовь до Беларуси, то чому не на белорусской мове? Не меньше пытания выкликает и сама дата. 3 липня – это день вызволения Минска в 1944 году, а не набыццё Беларусью державной незалежности. Больше за то, на той момент частка территории краины еще заставалась под оккупацией, а после войны Беларусь не стала незалежной державой, а протягнула існовать у складе Советского Союза. Малося, что одну оккупацию заменила іншая, уже советская, якая так само не предугледжувала ни свободных выборов, ни политичного плюрализму, ни права самим вырашать лёс своей краины. До 1996 года День незалежности в Беларуси отзначался 27 липня у годовину принятия декларации об державном суверенитете. Менавіта гэты документ стал основой сучасной белорусской державности, замацаваўшы право на уласные законы, громадянство и самостоятельное развитие. Сегодня ж белорусам пропонуют отзначать незалежность, коли у своей краине яны не могут свободно выбирать уладу и открыто выказывать свои погляды. Белорусская мова годами вытискается из адукации, державных установ и публичной просторы. За кратами протягивают, находятся люди, позбавленные воли поводле политичных мотивов. Тысячи были вымушены покинуть свою краину. Соправдная незалежность – это не только салют, парад и пригожие слова у державных новинах. Незалежность начинается тогда, когда народ соправды становится господаром своей краины.
2: Первое трансграничное радио FM.
0: Белорусское радио рация.

Курт Аэросміт со своим шиковнейшим хитом «We All Fall Down» только что отгучал в нашем эфире. Я нагадываю, что вы слухаете нас на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска, а так само на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четверг, 9 липня, умовы на дворе в Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Чекается облачное с прояснениями на дворе, на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Днем местами чекаются навальницы, ветер поуднево-заходний порывистый, температура по ветра ночью в складе от плюс 10 до плюс 13 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 20 градусов, атмосферный тиск будет расти. У пятницу 10 липня умовы надвор'я буде визначати циклон, центр якого переміститься на території Білорусі. Чекається перевага в облачного надвор'я. На більшій частині території країни знову ж пройдуть дожди, та по заході країни місцями моцні дожди прогнозуються. В особних районах прогримять навальниці, вночі і раніцею буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 20 градусов, по заходе Беларуси от плюс 14 до плюс 16 градусов. Вот такое надворье нас дороженьки чекает на приканце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Реликт с треком «Журавли на полесе летять» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Гранічне радіо FM. Білоруська радіо рація.
1: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Белостоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать память ахвяр Волынской трагедии. А белорусы скардятся на черги из автобусов на мяжи с Польшей. Про это и до іншай новины про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла новую резолюцию по Беларуси. У Беластоку пропонуют скасовать партнерство с Луцком и ушановать памер ахвяр Волынской трагедии. Беларусы скардятся у помежный комитет на черги из автобусов на меже с Польшей.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: На черговой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у ГАЗе разглядели и приняли резолюцию по Беларуси. За ее проголосовали на пленарном посещении. У резолюции Беларусь под режимом Лукашенко назвали крыницей погроза у региональной безпеки. Документ звертая увагу на выкористание территории Беларуси у войне России супроти Украины, гибридные атаки супроти соседних краин, удел режиму у незаконной депортации украинских детей, системные репрессии внутри страны и транснациональный переезд белорусов за межой. У резолюции згадываются транснациональные репрессии с боку уладов Беларуси, у тем лику переслед, заполохвание и тиск на белорусов за межой, а так само злоуживание международными механизмами. Параллельно штогодовой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ отбылося мероприемство на тему «Люди перед усім», присвяченное приоритизации человечего вымирения на будущих мирных перемовах по Украине. На встрече выступил старшиня правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. Он закликал додать у фокус кампании белорусов, которые зазнали жорстких репрессий за антивоенную позицию и солидарность с Украиной. У Беластоку сегодня прошла прессовая конференция с уделом депутата польского сейма от права и справедливости Себастьяна Лукашевича, подчас якой была представлена инициатива по сбору подписов под зворотом до президента города и рады Беластока. Лукашевич заявил, что причиной инициативы стало то, что Луцк, по воле его слов, протягивает ушановывать Степана Бандеру.
4: По тилу латах есть час на то, чтобы президент міста Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do panteonu narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kościecki odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar Wołyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar Wołyńskiej tragedii. Варто нагадать, что у Беластоку по инициативе райцев права и справедливости находится улица майора Зигмунта Шинделяжа Лупашки, отказанного за спаление весок Потока и Великой, где забойство мирных жихаров белорусских весок Белостотчины, серед яких наставник белорусской мовы у Наравцы Александр Волковыцкий. Беларусы расповедают утрыть про великие черги из автобусов на помежном переходе Берасте-Тересполь и что чакать доводится больше, чем на 10 годинов. Поводле Державного помежного комитета Беларуси постание на полдень сегодня у Брузгах, кузница Белостуцкая с польского боку, собралась черга с 89 легковых автомобилей. У Бераставицы, Бобровники по польским боку, 30 легковых машинов и 120 фур. У Берасти, Тересполь по польским боку, чакали 90 легковых автомобилей и 18 автобусов. Поводле Белорусского помежного комитета за опушние сутки про Тересполь и кузницу Белостоцкую уехали усяго 32% легковых машин от нормы. Так само белорусские помежники стверджают, что Польша вельми повольно прымае и грузовые автомобили из Беларуси. За 7-8 липеня проехал усяго 31% фурау от нормы. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині бігучого працівного тижня, видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, либо добирается до пункта призначения. Легкого до приемного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да и осторожными на дорогах. А лепш долучайтесь до нас, бо будем в ближайшую годину бавить час допомогой якостной, приемной, цікавой музыки. Гурт Нави Бенда, речь уже спевает для нас свое счастье. Далее нас чекают Mad Hats 11, ACDC, Роман Абрамчук, Soul Asylum, Дати Струбецкой да и другие выбитные виконавцы. Уже літерально праз 4 хвіліны пачуем з вами Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22.30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Хаврушники обяцаюць выделить Украине 70 миллиардов евро. Декларация саммиту НАТО в Анкары. Резолюция парламентской ассамблеи АБСЕ – международный инструмент для обороны правов белорусов. За липень краины Евразвяза зафиксовали больше за 800 спробов порушения мяжи с боку Беларуси. Про гэта и да іншы новины, про 5,5 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дачакаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Хаврусники обяцаюць выделить Украине 70 миллиардов евро. Декларация саммиту НАТО у Анкары. Резолюция по парламентской ассамблее ОБСЕ – международный инструмент для обороны прав белорусов. За липень краины Евросвязу зафиксовали больше за 800 спробов порушения мяжи с боку Беларуси.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У турецкой Анкары удельники из краины у Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтует европейских хаврусников до поступового зруху у войсковой позиции Злученных Штатов на европейском континенте. Тисне начальцов альянсу с метой резкого повеличения их выдатков на оборону и сигнализуя, что безпека Европы повинна усе больш становиться отказностью Европы. Высокопоставленные американские чиновники подтвердили напередодні саммиту, что бягучий огляд Пентагону объему войск у Европе может привести до скорочения колькости американских войск, размещенных на континенте. Одной из головных подей мелася стать сустреча и перемовы президента Украины и Злучаных Штатов. Становище Украины у войне и супротивление российской агрессии были обозначены как одна из самых главных тем встречи у Анкары. Резолюция по Беларуси, принятая на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ у ГАЗе 8 липеня, вошла в выниковую декларацию ассамблеи. У документе читаем про ситуацию с правами человека в Беларуси, политические репрессии, переслед белорусов за межой и наступствы уделу режиму Лукашенко у региональных погрозах безпеки. Про то, какие питания закраная резолюция, рассказывает представница белорусской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ сябра координационной рады Александра Мамаева.
4: Оговорка про то, как режим Лукашенко створяет погрозы безпеки и Украине, и соседним краинам, там лику про миграционный кризис, полеты дронов и так далее. Питание вызволения политзневоленных, ситуация белорусов у замежи, и для их треба особный статус, потому что незвычайные мигранты, массовая миграция у связи с повышениями прав человека и транснациональными репрессиями.
3: У приватности резолюции звертая увагу на необходимость поддержки белорусов у выгнанні.
4: То, что могут робить парламенты, это они могут, по-перше, удокладнять, изменять законы, а они могут робить парламентские слухания, запрашать у тем лику туды представников миграции, ці внутренних справ и представников диаспоры, инициировать публичное такое обмеркование по проблемах белорусов у замежи.
3: Паводле Мамаева, сярод махчимых кроков, якія абмяркоўваюцца у гэтым контексте, поддержка легализации белорусов за межой, у тым ліку праз международное признание документов, таких як пашпарт Новой Беларуси. 809 спробаў порушення мяжи з боку Беларуси зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра, у четверг, 9 липеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
5: Привітанне, шановнае спадарства, сёння 8 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворены у 69-м годе и признаны ледь не галоўным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, включали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской команды, якая узникла за апошние 5 годов. Атрымали 11 золотых и 5 платиновых дисков. У 95-м годе коллектив был уведены у залу славы рок-н-роллу и займая 53-е место у списе 100 наивеликших выканавцев усих часов часописа «Rolling Stone».

верит, что не зводить нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да навокал, Боже мой.